Хору сомаш пет джило кима мияко че, та чердило каси вови шевкия. Канай мами путардале со гудар, халала тай хурадапе, ан лачеше я. Та джило ан лако кревето те пашлен, теш уджароле шевкия. И шевкия авили кепе ме мияко чер, тай мароло гудар. Мами, месе ми шевкия, путар манджо гудар, пеноли шевкия. Орув чердол сари мами тай пенол. Ав Андре, ов удар си путардо, насвалисем, наштите уштав, пенол орув. Ой, ой, сарашундо мами, бутно свалисан, мислили шевкия. Те чирававче цара чай мами, та хадилан, дукалто чикор, пенолли шевкия. Ав тай чумидма, пенол орув. Джали шевкия пашо кревето, тай чудилпе, кана дикла, пе мамия. Саве баре васи тут, мами, пеноли шевкия. Те шайте лавтута нингали майла че, пенолорув. Саве баре канси тут, мами, пеноли шевкия. Те ашу навтут майла че, пенолорув. Саве баре акаси тут, мами, пеноли шевкия. Те шайте дикавтут майла че, пенолорув. Саве баро муйси тут, мами, пеноли шевкия. Те шайте хавтут майла че, хутлорув, чудлой органу по патоси, Анда рекдром на када оруве шевкия. А гя чайло думута найсема, пенол орув. Тайжило те совол анемамияко кревето. Лали линдра, тайлахте херил зурале, а гя зурале херила тайшундали ек ловци, той пирол андаровош. Ловци ашило киджама. Дичол сар совол орув, тай дичол еско баро пор. Ловци джангла кай на када е мамия тай шевкия. Оловци лай чури, та чиндай ровеско пор. Андре ровеско пор и кисли мами та и шевкия. И шевкия хутли, та и лай мамия нингали. Мами, мами, джувдисан, джувдисан, радил пи шевкия. И мами радистайли, та я кардай ловце те хам башке палачинки. И мами вачардая печеяче, кайка бешол башк чере печеяса, та и шевкияса. Та нитрбул май шевкия та вола новош.

Tu me šundane para miče pa ševki, a lo leša mi asa po gurbeti, kaj on najimta hiri, tu men gegina das. E para miče si je kromani verzija pa röd ljuvan. Meserav kadi para miče deka tar mure, cine cine berška nasima, cino cino ša vuroro. Mindik sa sma je gindo, aj dos ma gindo, sarko do baro ruvko, dole bare dan denca, hala sa mama, te pala kudavela se mami, pal palan da ruveskoper. Чудно са ско до мангеля канака на симај пуроа чарав, ке бучајте керлпе анде парамиченги лума. Ромали ша ворале ситу мегиндура со керлпе анде парамиченги лума и чижал анде чачи. Скина менге по radioromano@sverisradio.se. А канак са какале гиндонца, лазик музика ки пауза, джила са, нема бизнес, ката розингар.